0: Сезони спонсория Ecovuti. Бунебриви, экологиурат субтахи саремонто да самшенебло масалебис номер пирвели импортиори сакартвелоши. Телефони 2-47-44-22. Вебгуэрди ecovut.gr.
1: Музика, ромелиц гулс эсмис. Радио Чуенебури.
2: Кучас ми уэба, коко на патара, севдианията, педи самара.

Μουσικά, ρόμελιτς γουλσέσμις, ράδιο ჩვენებური. Ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.